Аминь. Благочестивого воина Христова, победившего враги душевные и телесные, богомудренно, Иоанна мученика достодолжен, песни восхвалим, чудодействие Бога дает обильное исцеление страждущим людям, и молится Господу Богу о всяких бед спасти правоверные. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготроп, неже праведной любви и грешной милой, и же вся завыка спасения и обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час и молитвы, и справи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти помышления, справи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезни, гляди на святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разуме преступной Твоей славы, и ко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, серафим, без остления, благословородшую, родшую, сущую, Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, Святейшего Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божия, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Единое Божество, Единая Сила, помилуй мя грешного, и ими живи со судьбами, спаси мя недостойный гроба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди мя. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголов уст моих. Я хочу, чтобы Ты восставшим меня крепче закашу душу мою и не предложишь Богу пред собою. Тебе Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагов моим истинные Твоей, потреби их. Волею прошу Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня, и сильные враги мои, возре око мое. Души Божия, молитва моя, не презри моления моего, волнимя, услыши меня, воскреби к печали моей, смутился от глаз вражья, служение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, в гневе враждовах уми, в сердце мое смятись во мне, боясь смерти напади на меня. Страх требет прийди на меня, покрыми тьма, и рекла даст мне крылья, как голуби, не полечу и почию. Все удари к себе, гори во дворе, в пустыне. Чаях Бога спасающий, гомят малодушие и от бури. Потреби, Господи, и раздели языки, как и веди к беззаконию, пререкание в ограде. Днем и ночью будет описан нам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и нескудетство, книга лихвая и лесть. Я каче бы враг подносил меня, претерпел бы хуба, яще бы ненавиденными веречивал, укрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, ежекупно наслаждался и со со мной брашен. В дому Божия ходи к мудиным мышлениям, да приди же смертный неадес, не до тва отживи. Я к лукавству и жилище как посреди их. Аз Бог вас, ваха Господь, услыши меня. Вечера за утро и полудня повеем, я звучу и услышим глаз мой. Избавит мир от души, от приближающихся мне, кому на себя, ко со мною. Услышит Бог и смирит я свои прежде век, не избавим изменения, к нему боящийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, сквернейший завет его, разделившийся от гнева лица его, и приближившийся сердца их, умякнувшись совеса их, почели и таз и стрелы. Возверзи на Господи, печаль твою, то тебе припитает. Не даст век молвы праведника, ты же Божий, не взведешь я в стыдни несосления. Мужа и крови льсти не приколовит дни своих, а же Господи, уповая на тебя, живы в помощи вышнего, в крови Бога Небесного, во дворице речи от Господи, весь заступник мой, если приберешь мой Бог, мой уповая на Него. Я готов избавиться от сети лов, честно весь мятежен, причма своим осенить, тип с крылья его надеешься. Оружием обо детей истинно его не убоишься, страха ночного, стабил летящие во дни, отвечивать мне приходящая с речи бесполуденного. Подета стран твоей тысячи, тьма десной к тебе же не приближится, обаче, чему Твоему смотришь воздаяние грешников, узришь, и как Ты, Господи, упование мое, вышника положилось, и прибежище Твое, не приведет Тебе злой раны, не приближится к телеси Твоему, я к ангелам своим заповесить Тебе, и сохранить Тебя во всех путях Твоих на руках возьми Тебя, да никогда принесешь я камень ногу Твою на аспиды, веселись, когда наступишь, и поперешь льва и змея, я к нами опова избавлю, и покрою, я к опознай имя мое, воззовет ко мне, и слыши его, сними, если на скорби из моего, и прославлю его, долготой дни исполню его, и время спасения мое, слава Отцу и Сыну, Господи, мы дух

слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Апостоли, святи и молите милостивого Бога до прегрешения и оставления подаст душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Блаженство евангельское возлюби в Богомудрии Иоанне. Чистоту сердца девством почтил Еси. Тем же суету мира сего пренебрег, устремился и сизрите Бога, и житя прославить чудесы во врачевании различных страждущих. Сего ради молим Тебя, проси нам у Христа Бога всяких скорбей избавления и получения Царства Небесного, и ныне присно во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же, Тебе, родчегося моли, Богородица, Дева, много поможет Марине, Матерь, неко благосердие, Владыке, не преза грешной мольбы, все чистые, ко милости в есть, спасти моги, и же страдать нас изволивай. Скоро да предваря от нечедрота Твоей, Господи, якоб ничаком взяло. Помози нам, Боже, спаси наша слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертно, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертно, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертно, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и кажи, мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но из

Гроздии явистися Христова винограда, гроздии, приносящие мудрее в добродетелях, вино нам спасение источающее, ежеприемлющее веселье исполняемся, празднующие всечестную вашу память, в нем же молитесь о оставлении грехов наших, Господне, апостоли, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим о Христе Боже, долго терпеливый, многомилостивый, многоблаготробный, и же праведно любя грешный, милый, и же вся завека спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши часы и молитвы, исправи живот наших заповедным Твоим, души наши, свидетели соочисти, повышение, исправи мысли очисти, избави нас от всякой скорбы и злой болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, ополчением, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разуме, преступные Твои, я слава, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне во веки веков. Аминь. Честнейшие, херувимы, славнейшие, без сравнения, серафим, без исцеления, благословоровшие сущие.

сотвори свидетелей жизнь милосердия, беспрекладной милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославен на спасение рода нашего и честным Его крестом, рукописание грех наших рассерзавы и победив тем начало и власти тьмы. Сам Владыка, человеку любче, прими нас, грешным благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех излюбите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страха Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, так Тебе всегда взирающие, еже Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание благодарения высылаем, безначальному Отцу, за единородным Твоим Сыном, и все святым и благим и живот

Третье письмо Богородицы, величие душа

Господи Боже, Боже, спасение нашего, приди в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобрани, хотящие, подчишися на Святую Русь, чаще разделите и погубите.

Верным чадом Твоим, моей единственной русской церкви, ревнующим вас, пишет Твой Дух и братолюбие, укрепи и отбит избави, запрети раздирающего омрачения умов, ожесточения сердец ризу Твою, еже есть церковь, живаго Бога и замысла их неиспровергни, благодатью Твоей власти, придержащую ко всякому благу наставь, мудрость все обогати, войны и все защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духами не спасли от смерти, раны пленения сохрани, лишенные крови, изгнание сущих в дом и веди, алчущие на питание, думающие, страдающие, укрепи и исцели, смятение печали сущим, надежду благую и утешение подашь, всем же вознеси убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов дару и блаженного покоения сотвори, исполни нас, вера в Тебя, вера, надежда, любви, восстави поки во всех странах, святой Руси мира, единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единый милости, единый

диакон Сергий Алексей Пимена Алексия, священный архимандритов Иеронима Кирилла, спочивший братья святые обители сия, и рабов Божий.

вождей и воинов на поле брани за веру и отечество живот свой положивших, и всех, где ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных.

Hilfe, Bruder.

Слава Христу, да победит Господь.

Хотя если человече тело вновечный страхом приступит, а не опалившийся огонь подеясь, божественное же пья кровь к общению, первые примирись и тебя опечалившим, та же дерзая таинственная брашный яшт, прежде причастия страшные жертвы, животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия всей твари, видимые и невидимые, содетели безначальника Отца, сопресносущницы и несобезначальный, при многие ради благости в последние дни в плоти балкисти, росны сии погребы, созданы и благодарны злонравные, и Твоей крови обнови, врестлевшее грехом естество наше, сам бессмертный царю прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несим достоин возрете на высоту славы Твоей, прогневок бы Твою благость и Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивши, долготерпелив же и многомилостив, не предала себя погибнуть и себе законами моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы реклась и человека любче пророком Твоим, яко хотением, не хочу смерти грешника, но еже обретитесь и живу быть ему, не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубите, не же благоволишь и о погибели человечестей. Но хочешь же всем спастись и в разум истинно прийти, тем же я, саще и недостоин, есть небесе и земли сия привременные жизни, и всего себе повинув греху и сластем поработив, и Твой оскорнив образ, на творение создания Твое быть, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твои же безмерные благо утробия дерзая прихожду, прими убо имени человека любче Господи, яко же блудница, яко разбойника, и яко мотаря, и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая, покаявая, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, ведь святыни Твоих часть предъявля, соединюсь со святым и Твоему телу и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее. Со Отцем и Святым Твоим Духом мне, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душей же и телом, от еже недостойно тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, не осужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святого общения, на пути живота вечного его благоприятия, на ответ на страшном судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил все любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный си, во веки. Аминь. Господи Боже мой, веми, не издашь слой, не же довольны, но под кровь не издашь храма, души не и я. За не живи, спусты палцы, если не имешь, во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась, и семья смириси, и ныне смирение моему. Яко же восприялась и вертепи, и в ясла бессловесных возлечи. Сице восприми, и в ясла бессловесные мои, я души, и воскверненное мое тело гните. Яко же не удостоилась в нити, и свечеряйте со грешники в дому Симона прокаженного. Так и изволи в нити, в дому смиренные мои, я души прокаженные грешные. Яко же не отрывалась и подобное мне блудница грешная, пришедшая, прикоснувшуюся тебе. Сицую милосердие сия мне грешно приходящим и прикасающим тися, яко же не возгнушал сиси скверных, а я уста нечистых целующих тя, ниже моих возгнушайся скверных он и уста нечистых, ниже мерзких моих и нечистых стен, и скверного и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твоя крови, во освящение и просвещение здравия и смирение моей души и тела, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдении заповедей Твоих, в приложение божественное Твое, я благодати Твоего царствия и присвоение, небо яко пресвятая, прихожу к Тебе, Христе Боже,

освети мою душу и тело, ум и сердце, червеца и утробы, и всего мне обнови искренне страх в воде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощника, заступника, кормляя в мире живот мой, сподобляя меня, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями, пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любя наше всевосприемное смешение от чистых и девственных кровей, почисти сварушая Тя Духу Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и сила, Твоим восприятием животворящее спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копие, смерть, умертвимое, одушевленное, страсть и телесная, погребением Твоим адово пленимое царствие, погребимое благими помыслами, лукавое советование, лукавствие духи разори. Тридневным Твоим животностным воскресением падшего правоса восставивай, восставим и грехом пополучившимся образом и непокаяние предлагая, преславным Твоим вознесением плоское обоживое восприятие и сие десным от соседения почтей, с подобием причастия святых Твоих тайн, ясную часть спасаемых получить, теснить им утешителя Твоего Духа, сосуды честные священные Твои ученики соделывай, приятели, ищи мне, покажи такое пришествие, хотя и паки прийти, судите все ли неправды, и благоволи мне услышать оно облицы, судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими до бесконечно славословлю и воспеваю Тя, совеначальным Твоим Отцем и пресвятым благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, единый имей власть человеком оставлять грехи, ко благо человека любит, презрим я все в ведении и неведении прегрешения, и с подобием меня не осужденно причистить все божественных, и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, ни в очищение, освящение, обречение будущего живота и царствия, в стены и помощи возвращения сопротивных, в истребление многих моих согрешений, Ты бы, если Бог, милости, ищи рот и человеколюбие, и Тебе славу ссылаемся Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бьем, Господи, яко недостойно причащаюся, причистыгать Твоего тела, и честные Твоей крови, и повинен есть мне суд себе, мы пью, не рассуждая тела и крови Тебе, Христа и Богу моего, на наши дроты Твоя дерзая, прихожу к Тебе рекшему. Я дыму и плоти пия, и мою кровь во мне пробывает, и аз в нем. И милосердие Своего, Господи, не обличими грешными, на сотвори со мной по милости Твоей, и да будут мне святая сиява и исцеление, и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и освящение души и тела, во отгнании всякого дьявола, во отгнании всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского, мысли не будет всех моих действий могу, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, в возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей в Духа Святого общения, на пути живота вечного Его ответ благоприятен на страшном судище Твоем, несут ли во осуждение от скверных стен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моления моих Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же безлудия, дашь мне дерзновенно глагола те же, хочу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глагола те, согреши к паче блудницы, я же увидя, где я питаешь, и мира купивши, придя дерзность мне помазать Твоей нозе, Богу моего, владыки и Христа моего, я кажу, вон не отвинулась и пришедшую от сердца, ниже меня возглашайся в слове Твои же мне подашь нозе, держать и целовать, и строями слезными, яко многоценным миром сия дерзность на помазать, а мы, без слезами моими, очистями ими слове, и остави прегрешение и свои прощения ими подашь. Весь зол можешь повесить из трупа моя, язва зриша моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышишь, и не ты, тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капли слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видисти. Отче Твоей в книге же Твоей еще не содеянное, написано Тебе суть. Аминь.

Пред дверьми храма Твоего пристаю, и лютых помышлений не оступаю, но Ты, Христе Боже, матеря правдивый, Хананея, помиловый, разбойник, роя двери, отверзай, отверзай утробы человека, любви Твоего, и примивый, приходящий, прикасающийся Тебе, яко блудницу и кровотечивую облаку, края риза Твоя, коснувшимся до обсцеления прията, Боже, причисти Твои нозе, державши разрешение грехов, понеси, аз же, как я на все Твое тело сдерзаю восприятие, да не опален буду, но приими меня, кожеванные, просвети мои душевные чувства, попаляя мои греховные вины, молитвами бессеменной роши и тая небесных сил, яко благословенности во веки веков. Аминь. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешения моя, или каких ты согреши, хача с того, мощи дела, мощи помышления, волю или неволю. Аминь.

Господи, дамы и приюды, мы как раз звони, как произойдет, помяни меня, Господи, во Царстве Твое, да не в суду ли вас рождение будет не при течении святых твоих, так, Господи, новое исцеление души и тела. Чаша подходит только тем, кто готовился к причастию, исповедовался, кому священник начал или благословил.

0: крокодила, слово душетленного, очисти мы и украси имя, удобри, вразуми и просвети имя, покажи мне Твое селение, иди на году, не к тому селению греха, да яко Твоего дому, входом причащения, яко в нями не бежит всякую злодея, всякая страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, чьи начале же бесплодных, предтеши Твоего премудрые апостолы, всем же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробни приими Христе, мой Сына Света, содела Твоего служителя, ибо один из сие освящение наше, блажу душу, светлость и Тебе липоподобно, якое Богу, Владыце, слава се высылаем на всяк день. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе, Божий наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, во славление грехов будешь жими, благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное, здоровое пришествие Твое, с подобием грешного, кстати, одесную славу Твоя, молитвами пречистая Твоя, Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченно моей души, надежда, покрою, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя. Я, Господу, вела меси недостойного причастника, быть и причистого тела, честной крови Сына Твоего, наросшая истинный свет, простите мое умное очи, сердце, я же сочин бессмертия росшая. Боже, отвори меня умешкельного грехом, я же милости Бога Бога, либо благоутробной Мати, помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, из подобия, умя до последнего языка, не насужденно принимать и причисток тайного священия, в исцеление души, жи и тела, и подашь мне слезы, покаяния и исповедания. О, еже петь и славить Тебя во всяких живота моего, яко благословенно преброславленное сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои спасение Твое, еже си уготовил пред лицем всех людей святого откровения языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели. Немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный, дашь нам не все, остави нам долги наши. Яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое и Царствие, и Сыну, и Слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Усы, яко же светлость огня воссиявшая благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровища, снизка высоту нас вредно мудрее, показану Твоими слове Сына Казуя, Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелости Божественной благодати Твоими устами, вся учиша поклоняйся в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженней преподобни, достойно хвалим Тебя, сибо наставник, яко Божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласа, но предводи яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитвы почтися на умоление предательствующих присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую, херувиму, славнейшую, без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейшую Владыку благословим. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель души истины, и живи здесь, и ся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и селися в ныне, очистенные от всяких скверны, и спаси блажи душу нашу. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный.

посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам.

Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве, Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою небу сна крестивным, от лица Твоего судьба моя изыди, дочь мои, дари до правды, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меси, и не обрести неправды, когда не возглаголит уста мои дел человеческих, заслышал стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижна стопы моя, аз возглаголит.

гоняющими ныне бедошами, очи своих возложивши, уклонитесь на землю, объявшими коляхоту налога, кескими набитая в тайны. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоя, Господи, от малых под земли, раздели в животе их и сокровенных Твоих, исполнися чрево их, насытися, сыновья, оставишь останки младенцем своим, аж и правды и русь лицу Твоему, насыщися ненавидимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на теплого, да не послушайся во век, не же да послушайся в рази мои, ибо все терпящие не постыдятся, да постыдятся беззаконующего че, пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Ты научи меня, настави меня на истину Твою и научи меня, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпев весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, як от века суть, грех юности моя, и неведенько не помяни, по милости Твоим, помяни Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, всегда и законоположить, согрешающий на пути, наставит тротки нам суд, научит тротки путем Своим, все пути Господни, милости истины, изыскающие завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его благих потворится, и всем Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его и заветы Его явит им. Отче мой, венуга Господа, кто истонет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, як единород и нищий есть скорби сердце моего, умножившись от нужных, изведи мя, видь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, видь враги мои, умножившися, и ненавидение неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не послежусь, як уповав на тя, не злобию и прикрепяхуся мне, як потерпех тя, Господи, избави, Боже, Израиля, от всех скорбей Его, помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мною есть вину, Тебе единому согрешив, и лукавое пред Тобою сотворив, яко да оправдившися во славе всех Твоих, и победивши в них да судить идти, все во беззаконии зачат есть, и во грехе родимя мать моя, все во истину возлюбил и себе известное, и тайное премудрости Твоей явил миссии, окропивши мя и соком я очищуся, омывши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави мя от правей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, устни мои отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, якаще бы восхотилися жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созижи за стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды

слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, апостоли святые, молите милостиного Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, блаженство евангельское возлюби Богомудрый Иоанне, чистоту сердца детства почтилось и тем же суету мира сего пренебрег, устремился и сизреть Бога, и же житя прославишь весы в орчевании, различни страждующих, всего ради молим тебя, проси нам у Христа Господа всяких скорбей избавления и получения Царствия Небесного, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты истила за истинное, возрастившая нам по живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами, помилуйте души наша, Господь Бог благословен, благословен Господин, дне поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный.

достоможно песни восхвалим, чудодействуя Господе обильное исцеление страждущим людям, и молится Господу Богу от всяких бедствостей правоверный я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ты же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли поклоняемый и славимый, Христе Боже, долго терпеливый, много милости, много благоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милуя, и же вся зовы ко спасению, обещанию ради будущих благ, сам Господи, прими наши части молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши святители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигни сыне веры и в разум не приступи Твоя славы, якобы благословенности во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним Святейшим Владыка благословим. Аминь, Владыка Божий, Отче и Содержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святые Души, Единобожество, Единосила, помилуй мя грешного, ими же веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен си во веки веков, аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди мя. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восставши на мя крепце и заскаши душу мою. И не предложишь Бога пред собою, сего Бог помогает мне, Господь, оступи души моей, отвратит злая врагом моим, истинное Твое потреби их. Волю и прошу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меси, и на враги мои возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вон мими услыши мя, во скорбе печали моей, святоса глаза вража, и остужение грешнича, яко уклонишься на беззаконие, и во гневе враждовакуми, сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет впереди на мя. И попримять мое рехту да смекеря ко голубине, и полечу и почию, все удалихся бегая и водворися в пустыне, чая Бога, спасающего мятного души от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыди Его и по стенам Его беззаконие, и тужут посреди Его, и неправда Его, и не оскуди остовны, голихвая лесть, яко аще бы враг поносил, потерпел бы хуба, и аще бы ненавидя на мя велеречил, укрыл бы себя от Него. Ты же человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же кухня наслаждался сердцем мной брашем, дому Божию ходихом единомышлением, да приди же сметь на ня и да снирит во отживи, яко лукавство жилищах их посреди их, аз к Богу воззвай, Господь, услыша мя, вечере за утро полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой,
избавит миром душу мою, приближающуюся мне, яко во мнозе вяку со мною, услышит Бог и смирит Иисы прежде век, не избоим изменений, яко не убоявшися Бога, прострел упозвенное воздаяние, осквернивший завет Его, разделившийся от гнева лица Его и приближившийся сердца Его, умякнувши словеса и паче лея, и тянутся стрелы, возвеси на Господа печаль Твою, и Той Тебя припитает, не даст век малый праведнику, Ты же, Боже, не следеши я не с исцеления мужа кровельсти не приплавя дней своих, а же, Господи, уповаю на Тя, живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во творится, причет, Господи, весь заступник мой, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавите от сети ловчую, и остаюсь мятежно, плечма своими осенить Тя, и подкреле Его, надеющийся, оружием будете истина Его, не убоишься от страха ночного, и остры летящего дня отвечать ты приходящий, отстрящая беса полуденного, подет остро твоей тысяча и тмадюсную тебе, к тебе же не приближится, обача чима твоими смотришь, и воздаяние грешника узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое, не приди тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповеся тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут одета никогда притнешь камень ногу твою, на аспида Василиску наступишь, как и решили, и змея, яко на мя уповай, избавлю, и покрепко познай имя мое,

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Апостоли святые, молите милостивного Бога, да прегрешение оставление.

суету, мира всего пренебрег, устремился исцезреть Бога, и житя прославить чудесные очевания различных страждущих, всего ради молим Тебя, проси нам у Христа Господа всяких скорбей избавления и получения Царства Небесного, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Я гоним на дерзновение за премногие грехи наши. Ты еже Тебе, росшегося, моли, Богородица Дева, много поможет моление Матерне ко благосердию Владыки. Не презри грешных, мольбы всечистой, яко милости есть, и спасти могиде, и страдать о нас изволивый. Скоро да предварят на щедроте Твоя, Господи, яко обнищахам сдело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный, дай нам.

Христова и награда, грозди, приносящие мудрые добродетели, венон нам спасение источающее, ежеприемлющее веселье исполняемся, празднующиеся честную вашу память, в ню же молитесь о оставлении грехов наших, Господи, Господь и апостоли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси, на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливый, много милости и много благоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милая, и же вся завыка спасения и вещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши части и молитвы, и исправь же вот наш к заповедям Твоим, душа наша освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зоны болезней, огради нас этими Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаем и наставляем, достигни сонения веры, и в разум непрестанной Твоя слава, яко благословенный сего века.

Богородицу тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, силы сия твари, содеятелю,

0: наших растерзавы и поведите начало и власти тьмы. Сам Владыка Человеколюбче, прими нас, грешных, благодарственной сия молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озловите нас, ищущих, видимых и невидимых враг, пригвозди страх от на плоти нашей, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, еже Тебе светом оставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанно и Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благослови!

Надеяние таково имо мы, Христом Богу. Не яко довольны есть мы от себе помыслить, и что яко от себе, но довольство наше от Бога. Иже и удоволи нас, служители, быти в Нову Завету, не письменне, но духу. Письма Бог убивает, а дух животворит. Аще ли служение с

немножи паче служение Духа, будет в славе, паче послужение служение.

лицемерие, яко зиждите гробы пророческие и красите раки праведных, и глаголите, аще быком были во дни отец наших, не быком, уба общицы им были в крови пророк. Тем же сами свидетельствуйте себе,

ваших и изженете от града во град, яко да приидет на вы всяка кровь праведная, проливаемая на земле от крови Авеля праведного,

патриарших православных и благочестивых царей и благоверных царицах и создателях святых обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих

восстанем.

Заповедях твоих

священный архимандритов Иеры, Иеронимой Кириллос, почившим братец обители сия, и рабов Божиих, православных вождей и воинов на поле брани за веру, эти четыре животцы положивших, и все изденные нами поминаемых, всех от века почивших православных христиан, и о еже просите им,

Deus.

Благодарю.

Panie Twój.

Господь, достойно благодарить.

Благодарю тебя за свет.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко нет иного месте грешного наобщниками быть и святым Твоей сподобности. Благодарю Тебя, к мне достойного, причаститеся при чистых Твоих и небесных даров сподобности. Но, Владыка, человека любче нас ради умера же воскреси, и даровала нам страшное сие животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сими мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественной Твоей благодати и Твоего царства и присвоение, да святыни Твои теми сохраняем, Твою благодать поминаем всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так всего жития и шед, о надежде живота вечного, в пресносущности на покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрящую Твоего лица доброту неизреченную, Ты боись истинное желание, неизреченное веселье, любящий Тя, Христе, Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же меси подвиг благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств, молю бо Тебя, блажи, человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все некрылу Твоя даруми чистой совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих, во оставление грехов и жизнь вечную, Ты бо исти хлеб животных, источник святыни податель благих, и Тебе слава воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков, аминь. Дай пищу мне плоть Твою волю, огонь запаляй недостойное, да не опалишь меня, Содетелю мой, паче же пройди, во уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, по политернее всех моих пререшений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с восьми кубе, чувств просвети простую пятерицу, стегом я спригвозди страху Твоему, приступ покри, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души бледного, очисти мы и проси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне Твое силе единого духа, не к тому усиление греха, да яко Твоего дома входом причащения, яко огнями не бежи всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, еще на начале же бесплотный, предечу Твоего, премудрые апостолы, с ним же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой, и сына света садилай Твоего служителя, Ты бо единый си, и освящение наше, блажи души светлость, и Тебе ли подобное ко Богу и Владыце, славы си воссылай на всяк день, тело Твое святое, Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь мне благодарение сие, в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби мя грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченной моей души, надежда, покров и прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, миломейся недостойного, причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, народшие истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшее, оживотвори меня умешленного грехом, я же милостивного Бога, любоблаготровная Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление, и сокрушение сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, не осужденно приймати, причистое тайное священие, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания, вы же пейте и славите Тя во вся дни живота моего, яко благословенное и препрославленное си во веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже и силу готова под лицем всех людей, свет в откровении языков, и слава людей Твоих, Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий.
Духе Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши,

Аминь. Уст твоих якоже светлость огня, воссиявши благодать, вселенной просвети дни стребролюбия миром и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показать, но твоими смотрись наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими снами ся утише поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоустнице, блажене преподобне, достойно хвалинтя, если бы наставник, как божественно являя, и ныне и присно во веки веков, аминь, предстательство христиане постыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предварега благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы, почисти на моление, предстательствующей Пресной Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сравнения Серафим, без истрения Бога, слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Аминь, Господи, помилуй, Господи.

имя и преверие, моли Бога о нас, водою и Духом в Церковь Божию все вшед, слезами и пот и любовью Христову стяжал, и Его же ради и смерть претерпел, и преподобном ученище, моли

сердца Сергия мужа израсти земля русская. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, даде тебе Бог спять и достояние спасения, яко страхом Господним от зла уклонился Иси, гонители еже сынов Божиих, огни вечные себе, сокровиществуют.

0: Святые апостолы, молите Бога о нас, яко лучи солнца великое вас простре во всю вселенную, озаряя верою поющих апостолей, благословите все дела Господня Господа, пойте, превозносите Его вовеки.
1: Святые апостолы, молите Бога о нас, яко пастыри сущие, славись,

спасаемо части сподобие тебя. Слава Господи кресту Твоему честному, Его же бодруси смерть, поставленный крест, ныне поклоняемо зряще, мысленное вражье ополчение скрывается под землею, и поклоняющиеся ему.

Преподобно мученичи Сергия, моли Бога о нас, божественным желанием распалаем, древним мученикам уподобился иси преподобнее Сергия, и лютое страдание претерпел иси, тем же моли, да церковь русская вовек

Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, на Господа возлегая и надежду, возлагая надежду, не устрашиться, егда огнем вся судитеся имут. Ты же, святе, спаси огнем учений прошед, в день

Духа и святозарние светильницы показастися, святозарением честного и премудрого проповедания блажения, просветисти всю вселенную тьму и

0: источающее спасительное вино, славные апостоли, тем же мя от пьянства сластей избавите.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, бессмертие точит и нетление независный капли честный крест, кланяющимся Ему оживляет, очищает и обновляет, и славы лучшей благодати сподобляет, воспевающие на то,

еже по образу и по подобию Божию соблюд невредимо, и страданий Христовых общники быв, Сергия досточуднее, сугубым богоплетенным венцем украсился, и си ныне же молишься сыновом России.

Презрите на выклысих, святе, отонюду же ты помощь в день люд подаде, Христос, и очистите, прежде даже не взят отсюду, его же ныне присно

Thank you.

митрополита Платона Макария Сергия Леонтия Гурия Николая Мануила Иосифа Никодима Антонива Сергия Серапиона Петерима Симона Варнава Евлогия Феофана Филарета архиепископов Моисея Августина Мефодия Вениамина Сергия Варфоломея Имена Никона Серафима Аристарха епископов Вениамина Сергия Серафима Платона Хранида Грева Сергия Ерофея Дормидонта Зосима Феофилакта, священный архимандритов Иеронима, Кирилла, спочивший братья и святые обители сия, сия архимандритов, Захария, Серапиона, Илариона, Серафима, Исира, Паила, Паисия, Пантелеимна, Михаила, Никона, Рафаила, архимандритов Маврикия, Дормидонта, Иосафа, Филадельфа, Антония, Пантелеимна, Дионисия, Алипия, Феодорита, Данила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Степана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Пимена, Исаия, Матфея, Андрея, Виталия, Арсения, Филарета, Адриана, Лаврентия, Ильяна, Германа, Александра, Никиты, Ильи, Сеебурина, Алексея, Степана, Михаила, Михаила, Николая, Гавриила, Селафиила, Пафнутия, Игумена, Пифалита, Тарасия, Прокопия, Марка, Нафанаила, Степана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Ильинарха, Модеста, Константина, Иосифа, Селивестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Ферапонта, Тихона, Аркадия, Андроника, Косьмы, Геннадия, Петерима, Хамида, Феодорита, Иеромонахов, Савва, Гавриила, Назария, Киприана, Антиоха, Павла, Павлина, Репы, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Лария, Савва, Варнавы, Ксенофонта, Ферапонта, Иакова, Сесоя, Мартиниана, Никанора, Макария, Нафанаила, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Саввы, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Харлампия, Варнавы, Пимена, Ионы, Сера, Деканов, Варнава, Сергия, Архидеканов, Бориса, Романа, Минали, Протодеканов, Григория, Федора, Иродиканов, Даниила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексея, Доната, Феофана, Калиста, Поликарпа, Пахнутия, Монахов, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлама, Антонина, Петра, Пантелеимна, Виссариона, Валерьяна, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, послушников, Иоанна, Константина, Александра, Павла,

всех от мира, почившего православных христиан, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаю.

Помилуйте, как благо.